изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

up on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
2: Центр FM.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: 5%.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Реклама.
1: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
0: Новый трек. Wasting my

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

Рубрики эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Own Boss Shut It Down. Впереди еще много.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

Сегодня без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

FM. Новинки эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзивов.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня – бессонница, у ребенка – стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум» – спокойствие – только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Сегодня без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, в отдельных регионах возможна гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21, в Витебске плюс 16-18. В Минске сегодня плюс 18-20, местами по городу пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. WMW и Blair Fall in Love Again. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Крис Авангард выпустил последний сингл перед дебютным альбомом. Лондонский продюсер Крис Авангард представил сингл «Rhythm Check» на своем лейбле «Hyper Real». Это последняя композиция перед выходом дебютного одноименного альбома. Ранее были выпущены синглы «Concrete Professional», «Obsessed», «The Other Side», «Down for the Night», «Dale» и «Energy». Новая работа выполнена в более темном клубном звучании с элементами бейс-хауса. Летом Крис Авангард выступит в Бруклине и сыграет совместный сет с Кевин Деври на фестивале ARC. Music.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном не рекомендуется. Производитель рук Белмед препараты.
3: Сегодня без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, в отдельных регионах возможна гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21, в Витебске плюс 16-18. В Минске сегодня плюс 18-20, местами по городу пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза.
4: По материалам ресурсов.

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Ами. Акция «Лови волну, скидок» только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Белорусский трек.

новинки эфира на центре. Джулиан Джордан, right now. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Новый трек.

0: сайте centerfm.by. Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Сегодня без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания «Центр ФМ» временами пройдет кратковременный дождь. В отдельных регионах возможна гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20. В Гомеле плюс 19-21. В Витебске плюс 16-18. В Минске сегодня плюс 18-20. Местами по городу пройдет небольшой кратковременный дождь. Возможна гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама. Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 71 76.
2: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар классик 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029 622 69 66.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Новости.
1: Молодечно стал столицей белорусской культуры. Город принимает 25-й национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Приветствуя участникам, организаторам и гостям форума, направил президент. Глава государства выразил уверенность, что юбилейное мероприятие подарит праздничное настроение и незабываемое мгновение единения с настоящим искусством. Особое место в афише фестиваля традиционно занимает национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Уже сегодня 20 лучших вокалистов со всей страны поборются за гран-при. Имена победителя и лауреата станут известны во время торжественной церемонии закрытия национального форума. Школы и гимназии накануне начали прием детей в первые классы. Около 82 тысяч первоклассников в текущем году сядут за парты, из них 18 тысяч в столице. В первую очередь в учреждение образования зачислят тех, кто подает документы по месту регистрации. Попасть можно и в школу, которая не рядом с домом. В таком случае директор школы или гимназии принимает заявление на свободные места от родителей. Такой прием проходит в порядке очередности, в том числе регистрации заявлений. Приемная кампания продлится до 15 августа включительно. Кроме того, в стране также работает горячая линия по вопросам приема в первые классы. На праздник Купали, который пройдет в агрогородке Александрия, белорусская железная дорога назначила дополнительные поезда. 9 составов региональных линий эконом-класса пустят по маршруту Могилев-Копось-Могилев и Орша-Копось-Орша. Также будут ходить поезда межрегиональных линий бизнес-класса Полоцк-Могилев, Копось-Могилев и Копось-Орша. Ежегодный праздник Александрия собирает друзей пройдет 11 и 12 июля в Шкловском районе Могилевской области. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. И в завершении Мстиславле выпал град диаметром около 32 миллиметров при сильных порывах ветра до 16 метров в секунду. Специалисты называют такие случаи крайне редкими для Беларуси. По оценкам, град свыше 2 сантиметров фиксируется раз в десятилетие, что относит явление к опасным погодным событиям. Абсолютный рекорд страны был зарегистрирован в 1953 году в Браславском районе. Тогда размер градин составил 8-10 сантиметров. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджайк.

слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм». Новинки эфира.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Тикет.Про 6+.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
4: Танцевальное радио. Центр FM.
5: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3 сентября беременности и в детском возрасте 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ «Белмед препараты».
3: Сегодня без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь, в отдельных регионах возможна гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20, в Гомеле плюс 19-21, в Витебске плюс 16-18. В Минске сегодня плюс 18-20, местами по городу пройдет небольшой кратковременный дождь, возможна гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.

На базе холдинга «Горизонт» будут обучать специалистов по робототехнике. Об этом рассказали в Министерстве промышленности. Соглашение о создании центра подписали руководство холдинга и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. На площадке будут готовить инженеров, конструкторов, программистов, специалистов по автоматизации производственных процессов и промышленной робототехники. Отмечу, в апреле в индустриальном парке «Великий Камень» подписали соглашение о создании института выдающихся инженеров. Там планируют готовить высококвалифицированных инженерно-технических специалистов со степенью магистра. Накануне в Беларуси прошли выпускные вечера. 59 тысяч 11-классников попрощались со школой. В Минске выпустилось 13 тысяч юношей и девушек. Сразу после вручения аттестатов в школах ребята переместились во дворе спорта, футбольный манеж и Чижовка-арену. Программа выпускного была полна сюрпризов с тематическими фотозонами, интерактивными площадками, выступлениями блогеров. В Беларуси завершился масштабный республиканский велопробег памяти. За неделю его участники преодолели сотни километров по местам боевой славы и православным святыням страны. Финальной точкой маршрута стал мемориальный комплекс «Хатынь». Сегодня 5000 велосипедистов, среди которых спортсмены, общественные деятели, священнослужители, возложили цветы в память о жертвах Великой Отечественной. Новости компании только по 30 июня. В «Золотой мечте» скидки до 70% на золотые и серебряные украшения. Наполните лето блеском с «Золотой мечтой». Подробности на gold-dream.by по телефону плюс 375-29-232-44-44. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит» – малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит.бай» или по телефону А1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход бесплатный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026». Дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. И в завершение фестиваль китайской культуры пройдет сегодня в Минске. Масштабный фестиваль развернется рядом с концертным залом «Верхний город» на площади Свободы. А площадка будет работать с 13 часов. Посетителям предложат познакомиться с брендами провинции Хэнань и принять участие в чайном ритуале. Здесь же откроются выставки-ярмарки. Официальное открытие с участием официальных лиц Китая и Беларуси начнется в 13:30. Я Марина Максимович. Хорошего дня. Thank you.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Крис Авангард выпустил последний сингл перед дебютным альбомом. Лондонский продюсер Крис Авангард представил сингл «Rhythm Check» на своем лейбле «Hyper Real». Это последняя композиция перед выходом дебютного одноименного альбома. Ранее были выпущены синглы «Concrete Professional», «Obsessed», «The Other Side», «Down for the Night», «Dale» и «Energy». Новая работа выполнена в более темном клубном звучании с элементами бейс-хауса. Летом Крис Авангард выступит в Бруклине и сыграет совместный сет с Кевин Деври на фестивале ARC. Music.

0: реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
2: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии?
3: Где ты, мой новый герой?
2: Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
4: Как сохранить лето в банке?
5: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
4: А дальше?
5: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
7: Танцевальное радио. Центр FM.
8: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Сегодня без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания «Центр ФМ» временами пройдет кратковременный дождь. В отдельных регионах возможна гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20. В Гомеле плюс 19-21. В Витебске плюс 16-18. В Минске сегодня плюс 18-20. Местами по городу пройдет небольшой кратковременный дождь. Возможна гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: FM. Новий трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the rave culture. Yes.

0: Центр ФМ представляет Драйв-микс с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Драйв-микс. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивных.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Молодечно стал столицей белорусской культуры. Город принимает 25-й национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Приветствую участникам, организаторам и гостям форума направил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что юбилейное мероприятие подарит праздничное настроение и незабываемое мгновение единения с настоящим искусством. Особое место в афише фестиваля традиционно занимает национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни. Уже сегодня 20 лучших вокалистов со всей страны поборются за гран-при. Имена победителя и лауреатов станут известны во время торжественной церемонии закрытия национального форума. Министр образования считает, что проходные баллы в вузы вырастут. В этом году больше 100 бальников, аттестат у большинства стал сильнее. Это говорит о том, что конкурсы в университеты будут серьезными. Андрей Иванец добавил, что такой сценарий в Минобразовании предусмотрели, поэтому число бюджетных мест увеличили. В этом году готовы принять 33 тысячи человек на бюджетное обучение. В ближайшие годы третью ветку метро в Минске в район Зеленого Луга не поведут. Об этом рассказал председатель Мингорсполкома Владимир Кухарев. Он подчеркнул, что там собираются усилить наземный транспорт. Организуют подвоз жителей к метро на площадь Бангалор. К тому же все необходимые инженерные сети и инфраструктура будут построены. И в будущем, когда город вернется к строительству метро в Зеленом Луге, останется проложить только тоннели. Новости компании. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-0242. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. И в завершение белорусов начнут спасать от выгорания на работе. Для этого в СЭС Могилев уже в нынешнем году запустят пилотный проект по промышленной психологии. Первыми его участниками станут 5 компаний региона. Для руководителей и сотрудников создадут отдельный учебный центр, где будут учить замечать проблемы в коллективе до того, как они начнут отражаться на результатах. Еще там появится специальная демонстрационная площадка, где с помощью тренажеров и деловых игр будут разбирать реальные рабочие ситуации. Если эксперимент себя оправдает, его могут распространить и на другие предприятия региона. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лили Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейн. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзивов.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: акции действуют по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону +375 29 232 44 44.
1: 26 сентября в Минск-арену возвращается с большим сольным концертом легендарный Максим Фадеев, где прозвучат его главные хиты, такие как «Танцы на стеклах», «Гугуша», «Скажите детям». Билеты на сайтах Минск-арены и Ticket Pro 6+.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказание и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьем триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУК Белмед препараты.
3: Сегодня без осадков будет в Гомеле, в остальных городах вещания Центр ФМ временами пройдет кратковременный дождь. В отдельных регионах возможна гроза. В Бресте, Гродно и Могилеве воздух прогреется до плюс 18-20. В Гомеле плюс 19-21. В Витебске плюс 16-18. В Минске сегодня плюс 18-20. Местами по городу пройдет небольшой кратковременный дождь. Возможна гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
3: Белорусский трек.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Уполномоченного по делам религии и национальности предлагается подчинить президенту. Это следует из законопроекта, опубликованного на национальном правовом интернет-портале. На данный момент уполномоченный подчиняется Совету министров. Прерогатива назначать на этот пост и освобождать от должности сейчас принадлежит президенту, но делается это по предложению Совмина. Если законопроект примут, то правительство должно будет в течение 3 месяца принять меры по его реализации. Совет Республики одобрил законопроект, который серьезно обновляет правила дорожной деятельности. Планируется запустить умную систему контроля за состоянием дорог. В режиме реального времени она будет мониторить не только полотно, но и все искусственные сооружения, мосты, путепроводы и эстакады. Как только где-то появится дефект или аварийный участок, система сразу зафиксирует это. Помимо этого, аварийные объекты будут чинить в 4 раза быстрее, а владельцев дорог обяжут постоянно обновлять информацию в реестре автодорог общего пользования и содержать свои участки в нормативном состоянии. ГАИ усилила контроль за безопасностью на дорогах. В эти выходные дорожную ситуацию отслеживают с помощью систем видеонаблюдения, в том числе республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Также наряды ДПС «Стрела» дежурят на дорогах в Гомельской области. В связи с ростом интенсивности движения на загородных трассах в выходные дни водители просят проявлять повышенную внимательность, избегать резких маневров и не садиться за руль в нетрезвом виде. Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных местах, вести себя предсказуемо и использовать световозвращающие элементы. Новости компании. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону +375 29 716 44 44. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. 20 июня в поселке Правдинский Пуховического района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Мелковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Мелковита – вкус жизни. В завершение, в Барселоне официально открыли самый высокий в мире храм Саграда Фамилия спустя 144 года после начала строительства. Церемония состоялась ровно через 100 лет со дня смерти архитектора Антонио Гауди. Папа Римский осветил последнюю установленную башню, а позже началось масштабное шоу дронов. Работы при этом все еще не завершены. Внутренней отделкой будут заниматься до 2035 года. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».
1: Новинки эфир.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
4: Белорусский трек.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Завтра кратковременный дождь прогнозируется во всех городах вещания Центра ФМ, причем в некоторых регионах возможна гроза. В Бресте плюс 16-18, в Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске и Могилеве плюс 18-20. В Минске завтра от 16 до 18 градусов тепла, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by.
1: Новинки эфира на центре.
2: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на Конте.

0: shop.by и по телефону 8029-622-69-66.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Русский трек.

помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Джеймс Кеннеди, «Try Again». Вы на специалитетном белорусском танцевале.

0: Рэпа, что будет далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Правительство усилит потенциал Национального агентства по туризму. Премьер-министр Александр Турчин подписал постановление правительства, согласно которому гуманитарно-образовательный центр международных связей из подчинения Минобразования переходит в подчинение Национального агентства по туризму. Данное предприятие будет переименовано в РУП «Центр развития туризма и международных связей». В планах усилить его работу в продвижении туристического продукта Беларуси на внутреннем и внешнем рынке. Накануне в Беларуси прошли выпускные вечера. 59 тысяч 11-классников попрощались со школой. В Минске выпустилось 13 тысяч юношей и девушек. Сразу после вручения аттестатов в школах ребята переместились во дворец спорта, футбольный манеж и Чижовка-арену. Программа выпускного была полна сюрпризов с тематическими фотозонами, интерактивными площадками и выступлениями блогеров. Сегодня в Молодечно проходит решающий этап национального конкурса молодых исполнителей. Музыкальное состязание – одно из главных событий юбилейного 25-го фестиваля белорусской песни и поэзии. Сегодня на сцене Дворца культуры финалисты представляют свои первые конкурсные номера. Их выступление оценивает профессиональное жюри. Но главная интрига раскроется после 17 часов вечера. В заключительном раунде вокалисты выступят в сопровождении легендарного академического оркестра имени Михаила Финберга. Зданию Национальной библиотеки Беларуси исполняется 20 лет. В честь этой даты сегодня на площади перед главной библиотекой страны пройдет большой летний бал «Наследие веков». Это будет 5-часовой марафон исторических танцев. Здесь представят свыше 30 номеров в формате краткого мастер-класса. В случае дождя летний бал переместится внутрь Национальной библиотеки. Новости компании «Загородный формат жилья» всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от «Мопит». Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на «Мопит Бай» или по телефону А1-545-02-42. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса». На выставке «Белагра-2026» дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. И в завершение, в Минской области у водоемов начались рейды милиции. Добровольные дружины проверяют пляжи, зоны отдыха и места, где купаться запрещено. Особое внимание обращено на купание в неположенных местах, алкоголь, людей в состоянии опьянения и детей без присмотра. За нарушения грозят штрафы. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Крис Авангард выпустил последний сингл перед дебютным альбомом. Лондонский продюсер Крис Авангард представил сингл «Rhythm Check» на своем лейбле «Hyper Real». Это последняя композиция перед выходом дебютного одноименного альбома. Ранее были выпущены синглы «Concrete Professional», «Obsessed», «The Other Side», «Down for the Night», «Dale» и «Energy». Новая работа выполнена в более темном клубном звучании с элементами бейс-хауса. Летом Крис Авангард выступит в Бруклине и сыграет совместный сет с Кевин Деври на фестивале ARC Music.

0: Реклама. Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
1: Танцевальное радио. Центр FM.
0: Новый трек.

изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Обзор прогноза погоды, Белмед, препараты.
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама лекарственных препаратов имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в третьей триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Завтра кратковременный дождь прогнозируется во всех городах вещания Центр ФМ, причем в некоторых регионах возможна гроза. В Бресте плюс 16-18, в Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске и Могилеве плюс 18-20. В Минске завтра от 16 до 18 градусов тепла, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Ди Уоррен, No Sleep, Vivid Remix. На центре много интересного с каждым.

все это услышали, нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Хода Синс 82 и Silicon Soul. Right on. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, All I Think About. Вы на спеши.

0: Новости.
1: Новый орден с рабочим названием «Родительская доблесть» планируют учредить в Беларуси. Согласно готовящимся изменениям законодательства о государственных наградах, орденом планируют отмечать многодетные семьи, пары или родители-одиночки, воспитавшие значительное количество детей, а также семьи, которые вносят большой вклад в укрепление семьи и служат примером для общества. Помимо ордена «Родительская доблесть», обсуждается введение еще одной формы поощрения – специального нагрудного знака, предназначенного для матерей. На базе холдинга «Горизонт» будут обучать специалистов по робототехнике, рассказали в Министерстве промышленности. Соглашение о создании центра подписали руководство холдинга и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. На площадке будут готовить инженеров, конструкторов, программистов, специалистов по автоматизации производственных процессов и промышленной робототехники. На проспекте Победителей временно ограничат движение транспорта из-за замены асфальта. Проезд будет перекрыт завтра с 18 часов и до 5 утра понедельника на участке от развязки проспекта Победителей с улицы Орловского до улицы Тихой. Водителей просят учитывать эту информацию. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. 20 июня в поселке Правдинский Пуховичского района пройдет 8-й республиканский турнир по торфяному футболу. 30 команд ведущих предприятий из Беларуси и России сразятся на уникальном торфяном стадионе. Вход свободный, в программе напряженные матчи, концертная программа, конкурсы и развлечения, прямая трансляция на YouTube. Милковита в очередной раз одержала победу в конкурсе «Чемпион вкуса» на выставке «Белагро-2026» с дипломами высшей степени отмечены йогурт греческий со злаками, сыр моцарелла для пиццы и новинка – бионапиток «Бифитель» с ароматом банана. Качество подтверждено как профессиональными экспертами, так и потребителями. Милковита – вкус жизни. И в завершении в Гродно появилась новая традиция. Учащиеся 11 классов заложили аллею выпускников в парке микрорайона Фолюш. К экологической акции присоединились представители всех школ областного центра. Всего в новом парке высадили 118 кленов по числу выпускных классов, которые в этом году завершили обучение в школах города. Организаторы уверены, аллея станет символом благодарности родному городу и добрым напоминанием для выпускников о школьных годах. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

Новинки эфира на центре. Теникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Белорусский трек.

0: прогноза погоды лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм».
0: Он убирает тревогу и нормализует нервную систему.
1: Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Завтра кратковременный дождь прогнозируется во всех городах вещания Центр ФМ, причем в некоторых регионах возможна гроза. В Бресте плюс 16-18, в Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске и Могилеве плюс 18-20. В Минске завтра от 16 до 18 градусов тепла, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр FM.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Ночь скидок в Аскона. С 12 по 15 июня скидки до 70%. Приглашаем в наши салоны. Все подробности на Ascona Buy и по номеру 7176.
2: Белорусский трек.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграм. Keep on believing. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче.

канал в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Ситуації. Погода на центр ФМ.
1: Партнер прогноза погоды Белмед препараты.
2: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
3: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или консультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
4: Завтра кратковременный дождь прогнозируется во всех городах вещания Центр ФМ, причем в некоторых регионах возможна гроза. В Бресте плюс 16-18, в Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске и Могилеве плюс 18-20. В Минске завтра от 16 до 18 градусов тепла, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
5: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Oh, could you love me?

0: Реклама.
1: Как сохранить лето в банке?
2: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
1: А дальше?
2: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
3: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
4: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
5: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Checkers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

Гарантии эфира на центре. Алак Фейслес, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизарре. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Новинки эфира на центре. Alphadocs Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от «Академфарм».
1: Экзамены – время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе, у меня бессонница, у ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от «Академфарм». Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослыми детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
2: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Завтра кратковременный дождь прогнозируется во всех городах вещания Центр ФМ, причем в некоторых регионах возможна гроза. В Бресте плюс 16-18, в Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске и Могилеве плюс 18-20. В Минске завтра от 16 до 18 градусов тепла, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
3: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр ФМ.

0: Проведи выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные будут драйв. Слушай Центр ФМ.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг. Break it. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама.
2: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
3: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: партнер прогноза погоды «Белмед препараты».
1: Ногу ушиб, а еще растяжение. Боль не уходит, сковало движение.
2: Вывих, отек. С вами я поделюсь проверенным средством. Ибупрофен плюс. Ибупрофен плюс гель для симптоматического лечения ревматической, мышечной, суставной боли и отека при растяжениях, вывихах и спортивных травмах. С охлаждающим эффектом. Ибупрофен плюс. Движение – это просто. Реклама. Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не предназначен для применения в 3-й триместре беременности и в детском возрасте до 18 лет. Применение при грудном вскармливании не рекомендуется. Производитель РУ Белмед препараты.
3: Завтра кратковременный дождь прогнозируется во всех городах вещания Центр ФМ, причем в некоторых регионах возможна гроза. В Бресте плюс 16-18, в Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске и Могилеве плюс 18-20. В Минске завтра от 16 до 18 градусов тепла, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центральная станция. Всем салют, я Кирилл Таргонский, и это «Центральная станция», эпизод 78-й. Что гремит на центральных танцполах от Минска до Майами? Никаких стилевых рамок, критерий один, ритм, танцуют все, 18+, погнали! Сегодня на станции, как всегда, много специалитета. Крис Авангард, Хэскел, Dirty South, Above and Beyond, Ники Ромеро, Мэддикс, Хардвелл и Майк Джей, Эдди, Тоники, Винтаж Калча, наш постоянный блок ID, бокс со свежим белорусским треком и много других интересных релизов. Будет круто, мощу на полную и шазам с гуглом вам в помощь. А открывает эпизод Баскар и Моджо с треком «Дискотека».

Twitch'е. Goodfellow вместе с G2M с треком Morning Coffee в ремиксе от Vintage Culture и Volcoda. Becky Hill. More. А на фоне звучит Haskell на центральной станции. Все это вы услышали на Центр FM. А что будет далее, через мгновение

соцсети, чтобы быть в курсе событий. Все подробности и лайнап объявим на следующей неделе. 18 июля, суббота, Минск, проспект Победителей у Дворца спорта. Приходите и берите с собой друзей. Центральная станция. Вы на правильном белорусском танцевальном радиоцентре FM. И это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте centrfm.by и ВКонтакте в официальной группе центра. За анонсами следите в Инстаграм и Телеграм, там же и фидбэк. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Далее на станции Мисс Моники, Николас Тавода вместе с Франко Биэй, Гоусс, Майк Кэндис, Бэкрумс, Медуза и Рэнни, Сайленс. А прямо сейчас Крим и Королева, Annihilation.

0: на фоне звучит Медуза и Ренни с треком «Silence». Центральная станция.
1: Вы слушаете «Центр FM».
0: Центральная станция. Белорусские электронные проекты, издающие EDM-лейблы, могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Впереди еще много нового и интересного. В этом блоке свежая музыка от Above and Beyond, Jonas Blue, наш постоянный блок со свежим белорусским релизом ID Box, а кто будет в нем, мы узнаем совсем скоро. После него Эдди Тоник, Vintage Culture и Кайзо. Together we are free. А прямо сейчас Dirty South с Lost to be Found.

Вы на Центр FM, и это центральная станция. С трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на официальном сайте Радио Центр FM by и ВКонтакте в официальной группе Радио Центр FM. За анонсами следите в Инсте и Телеграме, там же и фидбэк. Пишите, что вы думаете, мне очень интересно. К новостям. Информация для начинающих и уже состоявшихся диджеев. Центральная станция расширяется. Нам нужны вы и ваша музыка. Делитесь с нами вашими 60 или 30-минутными миксами. Мы их отслушаем, а что зайдет, поставим в программу гостевым миксом. Мы станция маленькая, но целеустремленная. Кому-то же надо начинать. Пора выходить из тени и замутить нашу собственную, отечественную, белорусскую, специалитетную, электронную, танцевальную DM-сцену. Отправляйте заявку на muz@centrfm.by с темой письма «Центральная станция». Все подробности получите ответным письмом. Центральная станция. I'm alright, 'cause I'm a freak.

рок-музыки. Далее Maddix, Acid for Breakfast, Oli James, Kick Bass, Hardwell и Mac J с ремейком Countdown образца 2026 IOA Baseline Soldiers. А прямо сейчас Ники Ромеро, Freak. Делайте громче и наслаждайтесь.

acid for breakfast. And on the seventh day, God did not rest.

0: Центральная станция. Вы слушали Центральную станцию с Кириллом Торгонским. Далее Drive Mix с Глебом Глебовым. Категория 16+.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Рациум» от Академфарм.
3: Экзамены. Время испытаний для всей семьи. У папы нервы на пределе. У меня бессонница. У ребенка стресс. Хорошо, что есть «Рациум» от Академфарм. Он убирает тревогу и нормализует нервную систему. Разрешен к приему взрослым и детям с 12 лет. «Рациум». Спокойствие, только спокойствие.
4: Лекарственный препарат. Имеет противопоказания и побочные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом. Не рекомендовано применение при беременности. Производитель «Академфарм». Реклама.
2: Завтра кратковременный дождь прогнозируется во всех городах вещания Центра ФМ, причем в некоторых регионах возможна гроза. В Бресте плюс 16-18, в Гродно от 14 до 16 градусов тепла, в Гомеле плюс 20-22, в Витебске и Могилеве плюс 18-20. В Минске завтра от 16 до 18 градусов тепла, облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза.
0: По материалам ресурса «Погода Бай». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв-микс. Лови в эфире в 9 вечера. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Твои выходные.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения премии не разрывно связана с риском получения кубков.

0: Вы слушали Drive Mix с Глебом Глебовым. Далее за Мартин Гаррикс Шоу. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Начало часа представляет букмекерская компания Макс Лайн.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Yes, yes, I'm back.
1: Вы слушаете Центр FM, и это The Martin Garrix Show. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Мартин Гаррикс Шоу. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Вы слушаете «Центр FM», и это «The Martin Garrix Show». С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

Вы слушаете Центр FM, и это The Martin Garrix Show. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: информация на нашем официальном сайте centrfm.by.
1: You're listening to Martin Garrix.

0: Вы слушаете Центр FM, и это The Martin Garrix Show. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.
1: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Maxline'ом.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ого, га-га-га, на поле выходит MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 527 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

0: Далее «Драм-код Лайф» с Эйдом Бейер на центре.
1: Категория 16+.
2: This is Drumcode Live with Adam Beyer.
0: Всем привет, вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. На этой неделе мы снова на Майорке с новыми яркими моментами нашего уикенда от Drum Code. На этот раз это мой собственный сет, записанный в воскресенье в рамках невероятного уикенда, посвященного 30-летию Drum Code. Я Адам Бейер, поехали!

И это Drumcode Live с Эйдом Бэйер. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. What you see is what you get.

0: слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения рынка.
2: С Максайном.
0: Вы слушаете Drum Code Live с Эйдом Бэйер на танцевальном радио Беларуси Центр FM. Категория 16+.

Вы слушаете Центр FM, и это Drum Code Live с Эйдом Бэйер.

Вы на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. В Drum Code Lives, Адам Бейер. Большое спасибо всем, кто присоединился к нам на Майорке. Это был действительно особенный уикенд, который никто из нас никогда не забудет. На сегодня все. В следующий раз к нам присоединятся Лерос и Матиас Авиола. Обязательно настраивайтесь. А празднование 30-летия Drum Code продолжается и на следующей неделе. Мы будем в Богате, где к нам присоединится Виктор Руис, Лила Бенис, Кевин Деври и Барт Скиллз для специального бэк-ту-бэк сета. После этого мы отправимся в Буэнос-Айрес в Аргентине. Хороших вам выходных, чем бы вы ни занимались. И помните, Drum Code навсегда.

0: You've been listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
1: Вы слушали Drum Code Live с Adam Beyer на центре.
2: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся.
3: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Диджеи выбирают Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ.
2: Новый трек.

Вы слушаете «Центр FM», и это «Хелдип Радио» с Оливер Хелденс. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
3: Welcome to Hell Deep Radio.

сети Центр FM. И это Helldeep Radio с Оливер Хелденс. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушали Hell Deep Radio с Оливер Хелден. Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрешена с риском получения убытков.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит MaxLine! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
5: Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте MaxLine.by и по телефону +375 29 500 27 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.

Пожаловать на Карма-Карма Радіо. Центр ФМ танцевальное радио Беларуси. Всем нашим постоянным слушателям добро пожаловать. А тем, кто присоединился к нам впервые откуда-то из мира, спасибо, что вы здесь. Я Шимза. Мы на танцевальном радио.

Вы слушаете гостевой микс от Manu Club Records за пультом на этой неделе в Karma Karma с Шимза на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете гостевой микс от Manu Club Records за пультом на этой неделе в Karma Karma с Шимза на Центр FM.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Стивой Никс Окаману, сооснователя лейбла Club Records. Этот лейбл, который активно занимается в направлении свежего сочетания афро-хауса, мелодичной и электронной музыки. Мы вкладываем много работы и вносим вклад в культуру. И сегодня они здесь делают для нас гостевой микс на Карма Карма на радио Центр FM. Надеюсь, вы все отлично проводите время и наслаждаетесь миксом.

0: Вы слушаете радиошоу «Карма-карма-радио» с Шинза на танцевальном радио Беларуси «Центр ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 529 520 77 77. Возможность получения премии неразвитая связана с получения убытков.
0: Вы слушаете радиошоу «Карма-карма-радио» с Шинза на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
3: Категория 16+.

слушаете гостевой микс от Manu Club Records за пультом на этой неделе в Karma Karma с Шимза на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

Мы прослушали музыку, которую выпускает лейбл Club Records. Думаю, у них огромное количество демо каждую неделю, потому что я, например, каждую неделю в шоу играю одну или две вещи с этого лейбла. Они проделывают потрясающую работу, и большое спасибо Ману за этот отличный микс. Я Шимза, спасибо, что слушали, и увидимся в следующий раз здесь, на Центр FM в Карма Карма Радио. And I'll catch you next time here on Karma Karma Radio.

0: Radio with Shimza.
1: Вы слушали радиошоу «Карма Карма Радио» с Шимза на центре.
2: Реклама. Один ролик.
3: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.